наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как гражданин, не отделяет свою судьбу от судьбы. Какой бы стороной не барахтались нам на преступление, радостно и больше, каждый человек принимает на свою душу часть того, что он переживает. Позади особый

0: С Каролин Возняцкой ты играла 2 раза, оба раза победила. Вот игра ее вообще тебе удобна?
1: Que é assim, mano.